Трактор. Полюпривредный программ психоделичной культуры. Среду от 21:00 Радио Ройца.